0: двухметровые верхние полки и душевые кабины. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Тони – музыкант серьезный. За плечами детство в академическом хоре и диплом музыкальной школы. И первую татуировку со скрипичным ключом набил осознанно в 28 лет. А вот распевается артист с самого утра за чисткой зубов. Классическая вокальная школа и мятная свежесть. Это Яна Чурикова. Вместе

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Европарламент вновь занес руку на замороженные российские активы. Депутаты им предложили передать Еврокомиссии 200 миллиардов евро активов, чтобы затем направить их к Киеву. С такой инициативой выступили 122 депутата Европарламента. Бельгия, у которой хранится основная часть российских активов, пока настроена сдержанно к этой идее.
0: Мир.
1: Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил Запад относительно возможной блокировки спутниковой группы «Рассвет». Эта блокировка может означать только ее уничтожение, которое приведет к космической войне, сообщил Медведев в своих социальных сетях. «Космос – очень тесное место, нужно быть взаимно вежливым», добавил зампред Совета безопасности.
0: Здравоохранение.
1: Диапазон минимальной выплаты по больничному за один день в следующем году составит от 930 до 1030 рублей. Такие цифры назвал доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. По его словам, точный размер минимального дневного пособия будет зависеть от месяца. Если в нем 31 день, сумма окажется наименьшей, а в феврале она будет максимальной.
0: Интересные факты.
1: Если людей условно разделить на сов и жаворонков, то первые почти в два раза чаще выходят на досрочную пенсию по инвалидности. Такой вывод делают исследователи из университета Оулу и университета Хельсинки. Совы чаще имеют более слабое здоровье из-за менее здорового питания и нарушений внутренних биологических часов, что приводит к проблемам со сном.
0: Транспорт.
1: В следующем году компания

0: Российские железные дороги внедрит купейные вагоны на 40 мест с расширенными проходами и увеличенными полками. Такие составы отправятся на юг уже в мае, а стоимость билетов в новые вагоны останется прежней. Пассажиры получат почти 2-метровые верхние полки и душевые кабины. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио. Дорожное радио. Вместе.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В Кремле сообщили о начале подготовки к новой прямой линии президента Владимира Путина. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при подготовке к прямой линии будет использоваться нейросеть Сбербанка. Она позволит обрабатывать еще большее количество обращений граждан. Напомню, в прошлом году прямая линия состоялась 19 декабря. Общее число собранных вопросов превысило 2,5 миллиона.
0: Мир.
1: Иран в курсе предложений России о вывозе обогащенного урана. Однако Тегеран будет принимать решение на основе своих национальных интересов. Такое заявление сделал официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. Он подчеркнул, что при любом развитии событий по вопросам ядерной программы Иран будет действовать согласованно с Россией и Китаем. Единственный оставшийся путь для снабжения вооруженных сил Украины в условиях блокады украинских портов на Черном море – это Дунай. При этом баржи там берут примерно в 2-3 раза меньше грузов из-за рекордного обмеления реки в условиях жары. Уменьшилась осадка баржи, в результате выросла стоимость речных перевозок. Об этом сообщает ТАСС.
0: Россия.
1: Власти расширили перечень пунктов пропуска для въезда по электронной визе. В список таких воздушных пунктов пропуска включен Ульяновский аэропорт Баратаевка. Он стал 54-м воздушным пунктом пропуска в этом перечне. Соответствующие изменения утвердило правительство России.
0: Транспорт.
1: На российском рынке появился новый автодом «УАЗ-навигатор». Он полностью отечественный, с тремя комплектациями и набором современных решений для автономных поездок. В салоне 4 спальных места, что делает машину подходящей для семейных поездок или экспедиции небольшой командой. Производитель заявляет, что все решения адаптированы под российские условия и рассчитаны на длинные автономные маршруты. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное.

0: Где твой медведь?
1: Дорожное радио.
2: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран заявил об актуальности своего предложения открыть Ормузский пролив за неделю в обмен на принятие Соединенными Штатами предложенного плана урегулирования. Об этом плане Рейтеру стало известно 23 сентября. Позже предложение официально подтвердил глава МИД Ирана. Президент США Дональд Трамп 27 сентября отверг инициативу.
2: Мир.
1: В США будут изучать риски и возможности искусственного интеллекта. Для этого Белый дом создал рабочую группу, которая также займется выработкой рекомендаций относительно роли федерального правительства в регулировании данной технологии. В состав группы вошли, в числе прочих, вице-президент Джей Ди Венс, министр обороны Пит Хэксет, министр финансов Скотт Бессент. Об этом сообщает Wall Street Journal.
2: Россия.
1: Сумма дохода по банковским вкладам, которая не облагается НДФЛ, составит в следующем году 160 тысяч рублей. Об этом сообщила эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Она напомнила, что налогом облагается не сам вклад, а лишь часть дохода, которая превышает определенный порог.
2: Интересные факты.
1: В Ленинградской области археологи нашли клад с серебряными украшениями весом более 2 килограммов. В числе прочего были обнаружены 2 шведские монеты, которых теперь в мире насчитывается всего 4 штуки. По предварительным оценкам специалистов, найденный клад является крупнейшим в истории российской археологии на северо-западе России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство образования и науки.
2: Транспорт.
1: Автопроизводитель «Москвич» через 1,5 года приступит к штамповке кузовных панелей для кроссовера с индексом 3. Гендиректор автозавода Елена Фролова сообщила, что план локализации модели «Москвич-3» расписан на годы вперед. В целом «Москвич-3» пробудет на конвейере не менее 5 лет. Об этом пишет издание «Мотор». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Сергей Куренков новые песни сначала тестирует дома. Жена Ольга и 4 дочери – самое строгое семейное жюри. Получается, что папа музыкант в меньшинстве. Так что в радиоэфир новинки отправляются только после одобрения домашним худсоветом. Пусть в вашем доме живет гармония. С вами в пути Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран заявил об актуальности своего предложения открыть Ормузский пролив за неделю в обмен на принятие Соединенными Штатами предложенного плана урегулирования. Об этом плане Рейтеру стало известно 23 сентября. Позже предложение официально подтвердил глава МИД Ирана. Президент США Дональд Трамп 27 сентября отверг инициативу.
2: Мир.
1: В США будут изучать риски и возможности искусственного интеллекта. Для этого Белый дом создал рабочую группу, которая также займется выработкой рекомендаций относительно роли федерального правительства в регулировании данной технологии. В состав группы вошли, в числе прочих, вице-президент Джей Ди Венс, министр обороны Пит Хексет, министр финансов Скотт Бессент. Об этом сообщает Wall Street Journal.
2: Россия.
1: Сумма дохода по банковским вкладам, которая не облагается НДФЛ, составит в следующем году 160 тысяч рублей. Об этом сообщила эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Она напомнила, что налогом облагается не сам вклад, а лишь часть дохода, которая превышает определенный порог.
2: Интересные факты.
1: В Ленинградской области археологи нашли клад с серебряными украшениями весом более 2 килограммов. В числе прочего были обнаружены 2 шведские монеты, которых теперь в мире насчитывается всего 4 штуки. По предварительным оценкам специалистов, найденный клад является крупнейшим в истории российской археологии на северо-западе России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство образования и науки.
2: Транспорт.
1: Автопроизводитель «Москвич» через полтора года приступит к штамповке кузовных панелей для кроссовера с индексом 3. Гендиректор автозавода Елена Фролова сообщила, что план локализации модели «Москвич-3» расписан на годы вперед. В целом «Москвич-3» пробудет на конвейере не менее 5 лет. Об этом пишет издание «Мотор». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Владимир Путин поздравил

0: учителей с профессиональным праздником. В своем видеообращении глава государства выразил уверенность в том, что какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остается главная личность учителя. Президент пожелал здоровья и благополучия педагогам и их близким, а также напомнил, что в этом году на государственном уровне закрепили особый статус учителя. Кроме того, Путин сообщил, что власти продолжат обновлять и делать более комфортными для преподавателей и учеников всю инфраструктуру образования. Ситуация с гриппом в России стабильна, об этом сообщил директор НИИ гриппа Дмитрий Леознов. Он отметил, что в текущем сезоне вакцины против заболевания полностью обновлены, что свидетельствует о приходе новых штаммов, к которым у россиян нет иммунитета. Эксперт отметил, что это обосновывает необходимость вакцинироваться прежде всего наиболее уязвимым категориям населения. Леознов также уточнил, что иммунитет после вакцинации формируется не менее 14 дней, поэтому следует планировать вакцинацию заранее и не откладывать ее проведение. В Бразилии прошли президентские выборы. Для победы кандидату необходимо было набрать более 50% голосов, но этого не произошло, поэтому 25 октября состоится второй тур. По результатам первого раунда, после обработки почти 100% бюллетеней, во второй проходит правый кандидат Флавио Болсонаро, у него более 47% голосов, и действующий глава государства Лула да Силва, которого поддержали почти 45% избирателей. За первые 9 месяцев года в России было продано более 1 000 000 новых легковушек, что на 5% превышает показатели того же периода года прошлого. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Минпромторга. При этом, по словам директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, несмотря на то, что в годовом выражении продажи остаются в плюсе, в последние недели динамика сменилась на отрицательную.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником. В своем видеообращении глава государства выразил уверенность в том, что какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остается главная личность учителя. Президент пожелал здоровья и благополучия педагогам и их близким, а также напомнил, что в этом году на государственном уровне закрепили особый статус учителя. Кроме того, Путин сообщил, что власти продолжат обновлять и делать более комфортными для преподавателей и учеников всю инфраструктуру образования. Ситуация с гриппом в России стабильна, об этом сообщил директор НИИ гриппа Дмитрий Леознов. Он отметил, что в текущем сезоне вакцины против заболевания полностью обновлены, что свидетельствует о приходе новых штаммов, к которым у россиян нет иммунитета. Эксперт отметил, что это обосновывает необходимость вакцинироваться прежде всего наиболее уязвимым категориям населения. Леознов также уточнил, что иммунитет после вакцинации формируется не менее 14 дней, поэтому следует планировать вакцинацию заранее и не откладывать ее проведение. В Бразилии прошли президентские выборы. Для победы кандидату необходимо было набрать более 50% голосов, но этого не произошло, поэтому 25 октября состоится второй тур. По результатам первого раунда, после обработки почти 100% бюллетеней, во второй проходит правый кандидат Флавио Болсонаро, у него более 47% голосов, и действующий глава государства Лула да Силва, которого поддержали почти 45% избирателей. За первые 9 месяцев года в России было продано более миллиона новых легковушек, что на 5% превышает показатели того же периода года прошлого. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Минпромторга. При этом, по словам директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, несмотря на то, что в годовом выражении продажи остаются в плюсе, в последние недели динамика сменилась на отрицательную.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

певица Юта четверть века на сцене. Этой осенью она выпустила телеверсию юбилейного концерта в Кремле. 25 песен по одной за каждый год карьеры. «Если долго идти, обязательно придешь», — поет Юта в новой песне. Пусть дорога будет легкой, а попутчики надежными. С вами Яна Чурикова на Дорожном радио.

0: Реклама. Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин, шиномонтаж в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Минимальный размер больничного в следующем году может составить около 1000 рублей в день. Как пишет ТАСС, об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Он пояснил, что показатель зависит от минимального размера оплаты труда и количества дней в месяце. Предполагается, что в следующем году МРОТ вырастет почти до 29 тысяч. В этом случае, если человек уйдет на больничный в январе, марте или мае, где 31 день, дневная выплата составит 933 рубля, а в коротком феврале сумма поднимется на 100 рублей. По внутреннему российскому паспорту можно въехать в Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС. В министерстве также отметили, что основным документом для въезда в другие государства является заграничный паспорт. Перед тем, как выезжать из России, рекомендуется проверить, есть ли в загранпаспорте чистые страницы, куда можно поставить визы и штампы въезда и выезда.

0: Это деревня Питер. Так теперь называется деревня Савинская в Архангельской области. Как пишет РИА Новости, распоряжение о переименовании подписал премьер-министр Михаил Мишустин, а инициатива переименования исходила от местных жителей, которые стремились вернуть исторически сложившееся название населенного пункта, зафиксированное в архивных документах XIX века. В России следует создать национальный проект обновления автопарка. Как пишет ТАСС, с таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, одной из мер такого проекта может стать программа, в рамках которой владельцы машин старше 15 лет смогут сдать их на утилизацию и получить сертификат, соответствующий рыночной стоимости авто. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Минимальный размер больничного в следующем году может составить около 1000 рублей в день. Как пишет ТАСС, об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Он пояснил, что показатель зависит от минимального размера оплаты труда и количества дней в месяце. Предполагается, что в следующем году МРОТ вырастет почти до 29 тысяч. В этом случае, если человек уйдет на больничный в январе, марте или мае, где 31 день, дневная выплата составит 933 рубля, а в коротком феврале сумма поднимется на 100 рублей. По внутреннему российскому паспорту можно въехать в Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС. В министерстве также отметили, что основным документом для въезда в другие государства является заграничный паспорт. Перед тем, как выезжать из России, рекомендуется проверить, есть ли в загранпаспорте чистые страницы, куда можно поставить визы и штампы въезда и выезда. Кроме того, важно убедиться в том, что срок действия паспорта не истек. На картах России появится деревня Питер. Так теперь называется деревня Савинская в Архангельской области. Как пишет РИА Новости, распоряжение о переименовании подписал премьер-министр Михаил Мишустин, а инициатива переименования исходила от местных жителей, которые стремились вернуть исторически сложившееся название населенного пункта, зафиксированное в архивных документах 19 века. В России следует создать национальный проект обновления автопарка. Как пишет ТАСС, с таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, одной из мер такого проекта может стать программа, в рамках которой владельцы машин старше 15 лет смогут сдать их на утилизацию и получить сертификат, соответствующий рыночной стоимости авто. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно. И шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru.
4: Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Limana Pro.
6: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» СВ Кросс от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
11: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
12: В Гиперленде есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
16: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
19: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
20: Дорожное радио.

Алексей Петрухин начнет декабрь большим сольным концертом. Зимнее шоу он назвал в честь весеннего хита «Твой берег». Для народных песен своей группы «Губерния» артист в Москве подобрал идеальное место – одну из самых современных сцен трансформеров. В свете лазеров родные мотивы сияют ярче. Специально для Дорожного радио Яна Чурикова.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. emg.fm. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником. В своем видеообращении глава государства выразил уверенность в том, что какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остается главная личность учителя. Президент пожелал здоровья и благополучия педагогам и их близким, а также напомнил, что в этом году на государственном уровне закрепили особый статус учителя. Кроме того, Путин сообщил, что власти продолжат обновлять и делать более комфортными для преподавателей и учеников всю инфраструктуру образования. Ситуация с гриппом в России стабильна, об этом сообщил директор НИИ гриппа Дмитрий Леознов. Он отметил, что в текущем сезоне вакцины против заболевания полностью обновлены, что свидетельствует о приходе новых штаммов, к которым у россиян нет иммунитета. Эксперт отметил, что это обосновывает необходимость вакцинироваться прежде всего наиболее уязвимым категориям населения. Леознов также уточнил, что иммунитет после вакцинации формируется не менее 14 дней, поэтому следует планировать вакцинацию заранее и не откладывать ее проведение. В Бразилии прошли президентские выборы. Для победы кандидату необходимо было набрать более 50% голосов, но этого не произошло, поэтому 25 октября состоится второй тур. По результатам первого раунда, после обработки почти 100% бюллетеней, во второй проходит правый кандидат Флавио Болсонаро, у него более 47% голосов, и действующий глава государства Лула да Силва, которого поддержали почти 45% избирателей. Майские праздники следует сделать непрерывными. Такое мнение в беседе Стас выразил замсекретарь Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, выходные в мае можно объединить за счет некоторых праздничных дней и холодных месяцев года. Добавлю, в следующем году на майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 3 и с 8 по 10 число. Напомню также, что в этом году ближайшая короткая неделя ждет россиян в ноябре. Она будет длиться со 2 по 3, а также с 5 по 6 число. 4 ноября отмечается День народного единства. За первые 9 месяцев года в России было продано более 1 000 000 новых легковушек, что на 5% превышает показатели того же периода года прошлого. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Минпромторга. При этом, по словам директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, несмотря на то, что в годовом выражении продажи остаются в плюсе, в последние недели динамика сменилась на отрицательную.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. «По любви».

0: Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
4: О главном.
5: Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником. В своем видеообращении глава государства выразил уверенность в том, что какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остается главная личность учителя. Президент пожелал здоровья и благополучия педагогам и их близким, а также напомнил, что в этом году на государственном уровне закрепили особый статус учителя. Кроме того, Путин сообщил, что власти продолжат обновлять и делать более комфортными для преподавателей и учеников всю инфраструктуру образования. Ситуация с гриппом в России стабильна, об этом сообщил директор НИИ гриппа Дмитрий Леознов. Он отметил, что в текущем сезоне вакцины против заболевания полностью обновлены, что свидетельствует о приходе новых штаммов, к которым у россиян нет иммунитета. Эксперт отметил, что это обосновывает необходимость вакцинироваться прежде всего наиболее уязвимым категориям населения. Леознов также уточнил, что иммунитет после вакцинации формируется не менее 14 дней, поэтому следует планировать вакцинацию заранее и не откладывать ее проведение. В Бразилии прошли президентские выборы. Для победы кандидату необходимо было набрать более 50% голосов, но этого не произошло, поэтому 25 октября состоится второй тур. По результатам первого раунда, после обработки почти 100% бюллетеней, во второй проходит правый кандидат Флавио Болсонаро, у него более 47% голосов, и действующий глава государства Лула да Силва, которого поддержали почти 45% избирателей. Майские праздники следует сделать непрерывными. Такое мнение в беседе Стас выразил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, выходные в мае можно объединить за счет некоторых праздничных дней холодных месяцев года. Добавлю, в следующем году на майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 3 и с 8 по 10 число. Напомню также, что в этом году ближайшая короткая неделя ждет россиян в ноябре. Она будет длиться со 2 по 3, а также с 5 по 6 число. 4 ноября отмечается День народного единства. За первые 9 месяцев года в России было продано более 1 000 000 новых легковушек, что на 5% превышает показатели того же периода года прошлого. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Минпромторга. При этом, по словам директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, несмотря на то, что в годовом выражении продажи остаются в плюсе, в последние недели динамика сменилась на отрицательную.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожные истории на Дорожном радио.
1: Кто из нас не мечтал водить большую машину? Кажется, вот она романтика. Просторная кабина, дорога до горизонта. Но за красивой картинкой скрываются путевые листы, накладные, медосмотры, топливо и внезапные поломки. В рубрике «Дорожные истории» мы рассказываем реальные сюжеты из жизни водителей и логистов. Представьте, вы стоите на обочине трассы М4 Дон. В бардачке путевой лист и транспортная накладная. Только одна страница потерялась где-то под Тамбовом. Подходит инспектор, и в этот момент бумаги кажутся дороже золота. Раньше это означало бы нервы, бесконечные звонки и простой. Теперь все иначе. С 1 сентября 2026 года в России действует федеральный закон номер 140. Бумажные перевозочные документы постепенно уходят в прошлое. Водитель просто открывает приложение и показывает QR-код. Инспектор сканирует, и все готово. Документ проверен, груз в порядке, можно ехать. Штраф за отсутствие документов для водителя 500 рублей, для юридического лица до 100 тысяч. Но дело даже не в деньгах, а в личном спокойствии. Приложение «Саби ТМС» помогает оформлять путевые листы и накладные электронно. Никаких бумажных кип в бардачке. До 1 марта 2027 года действует нештрафуемый период. У вас есть время адаптироваться, а приложение «Саби ТМС» поможет во всем разобраться. Рубрика выходит при поддержке ООО «Компания Тензор».
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
1: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
1: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии

0: Многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум и технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
5: Дорожное радио.

Певица Зара съездила с сыновьями в Ереван и превратила поездку в увлекательный урок. Жить в любимых апартаментах Шарля Азнавура, с которым твоя мама пела дуэтом. Готовить сладкие лепешки гата на обычной кухне. Изучать географию, прогуливаясь по ереванским улочкам. Интересных вам открытий с Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. Минимальный размер больничного в следующем году может составить около 1000 рублей в день. Как пишет ТАСС, об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Он пояснил, что показатель зависит от минимального размера оплаты труда и количества дней в месяце. Предполагается, что в следующем году МРОТ вырастет почти до 29 тысяч. В этом случае, если человек уйдет на больничный в январе, марте или мае, где 31 день, дневная выплата составит 933 рубля, а в коротком феврале сумма поднимется на 100 рублей. По внутреннему российскому паспорту можно въехать в Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС. В министерстве также отметили, что основным документом для въезда в другие государства является заграничный паспорт. Перед тем, как выезжать из России, рекомендуется проверить, есть ли в загранпаспорте чистые страницы, куда можно поставить визы и штампы въезда и выезда. Кроме того, важно убедиться в том, что срок действия паспорта не истек. На картах России появится деревня Питер. Так теперь называется деревня Савинская в Архангельской области. Как пишет РИА Новости, распоряжение о переименовании подписал премьер-министр Михаил Мишустин, а инициатива переименования исходила от местных жителей, которые стремились вернуть исторически сложившееся название населенного пункта, зафиксированное в архивных документах 19 века. В России следует создать национальный проект обновления автопарка. Как пишет ТАСС, с таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, одной из мер такого проекта может стать программа, в рамках которой владельцы машин старше 15 лет смогут сдать их на утилизацию и получить сертификат, соответствующий рыночной стоимости авто. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Минимальный размер больничного в следующем году может составить около 1000 рублей в день. Как пишет ТАСС, об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Он пояснил, что показатель зависит от минимального размера оплаты труда и количества дней в месяце. Предполагается, что в следующем году МРОТ вырастет почти до 29 тысяч. В этом случае, если человек уйдет на больничный в январе, марте или мае, где 31 день, дневная выплата составит 933 рубля, а в коротком феврале сумма поднимется на 100 рублей. По внутреннему российскому паспорту можно въехать в Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС. В министерстве также отметили, что основным документом для въезда в другие государства является заграничный паспорт. Перед тем, как выезжать из России, рекомендуется проверить, есть ли в загранпаспорте чистые страницы, куда можно поставить визы и штампы въезда и выезда. Кроме того, важно убедиться в том, что срок действия паспорта не истек. На картах России появится деревня Питер. Так теперь называется деревня Савинская в Архангельской области. Как пишет РИА Новости, распоряжение о переименовании подписал премьер-министр Михаил Мишустин, а инициатива переименования исходила от местных жителей, которые стремились вернуть исторически сложившееся название населенного пункта, зафиксированное в архивных документах 19 века. В России следует создать национальный проект обновления автопарка. Как пишет ТАСС, с таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, одной из мер такого проекта может стать программа, в рамках которой владельцы машин старше 15 лет смогут сдать их на утилизацию и получить сертификат, соответствующий рыночной стоимости авто. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.
4: Дым понесло тише.

Гомон подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 10 октября в 10 утра. 5 звезд. Алексей Гомон. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

Для певицы Жасмин октябрь – особое время. В этом месяце она празднует два дня рождения – свой и внука Бориса. Личный праздник артистка отмечает на работе – сольным концертом в Петербурге. Другое дело – день рождения внука, первый в его жизни. Настоящее счастье – заботиться о близких. Яна Чурикова. Специально для дорожных.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф АС-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
13: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
14: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
18: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Россияне стали рациональнее подходить к покупке продуктов. Это выражается в том, что люди покупают меньше продуктов с запасом и реже выбрасывают те, что испортились от долгого хранения. Как пишет российская газета, об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру». Отмечается, что под новые потребности адаптируются и торговые сети. Они расширяют ассортимент готовой еды, товаров в малых фасовках и продуктов быстрого приготовления. А под небольшие товары, которые человек берет регулярно, они через программу лояльности предлагают персональные скидки. В Госдуме обсудят увеличение лимита стоимости подарков для учителей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Дмитрий Свищев. Он отметил, что в настоящее время учителям разрешается получать подарки, стоимость которых не превышает 3000 рублей, и подчеркнул, что это ограничение было установлено в 2008 году, когда минимальный размер оплаты труда составлял менее 2500. Сегодня в Стокгольме открывается Нобелевская неделя. Мероприятия начнутся с объявления лауреата в области медицины. 6 октября будет объявлено решение комитета по физике, 7 по химии, 8 по литературе, а 9 октября назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике определится 12 октября. Добавлю, в этом году Нобелевский фонд принял решение увеличить размер премии на 1 миллион шведских крон до 12 миллионов. Это примерно 100 миллионов рублей. За сентябрь на российский авторынок вышло 26 новых моделей легковушек, грузовиков и автобусов, что является рекордным ежемесячным результатом. Об этом сообщает агентство «Автостат». Отмечается, что в сегменте легковых автомобилей в первый месяц осени было представлено 3 модели, которые выпускаются в России. Это «Лада Азимут», а также «Тенет Плюс L4 и L6. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Россияне стали рациональнее подходить к покупке продуктов. Это выражается в том, что люди покупают меньше

0: продуктов с запасом и реже выбрасывают те, что испортились от долгого хранения. Как пишет российская газета, об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру». Отмечается, что под новые потребности адаптируются и торговые сети. Они расширяют ассортимент готовой еды, товаров в малых фасовках и продуктов быстрого приготовления. А под небольшие товары, которые человек берет регулярно, они через программу лояльности предлагают персональные скидки. В Госдуме обсудят увеличение лимита стоимости подарков для учителей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Дмитрий Свищев. Он отметил, что в настоящее время учителям разрешается получать подарки, стоимость которых не превышает 3000 рублей, подчеркнул, что это ограничение было установлено в 2008 году, когда минимальный размер оплаты труда составлял менее 2500. Сегодня в Стокгольме открывается Нобелевская неделя. Мероприятия начнутся с объявления лауреата в области медицины. 6 октября будет объявлено решение комитета по физике, 7 по химии, 8 по литературе, а 9 октября назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике определится 12 октября. Добавлю, в этом году Нобелевский фонд принял решение увеличить размер премии на 1 миллион шведских крон до 12 миллионов. Это примерно 100 миллионов рублей. За сентябрь на российский авторынок вышло 26 новых моделей легковушек, грузовиков и автобусов, что является рекордным ежемесячным результатом. Об этом сообщает агентство «Автостат». Отмечается, что в сегменте легковых автомобилей в первый месяц осени было представлено 3 модели, которые выпускаются в России. Это «Лада Азимут», а также «Тенет Плюс L4 и L6. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф AS10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф AS10. Поставь новый автограф.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%. Совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
3: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником. В своем видеообращении глава государства выразил уверенность в том, что какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остается главная личность учителя. Президент пожелал здоровья и благополучия педагогам и их близким, а также напомнил, что в этом году на государственном уровне закрепили особый статус учителя. Кроме того, Путин сообщил, что власти продолжат обновлять и делать более комфортными для преподавателей и учеников всю инфраструктуру образования. Ситуация с гриппом в России стабильна, об этом сообщил директор НИИ гриппа Дмитрий Леознов. Он отметил, что в текущем сезоне вакцины против заболевания полностью обновлены, что свидетельствует о приходе новых штаммов, к которым у россиян нет иммунитета. Эксперт отметил, что это обосновывает необходимость вакцинироваться прежде всего наиболее уязвимым категориям населения. Леознов также уточнил, что иммунитет после вакцинации формируется не менее 14 дней, поэтому следует планировать вакцинацию заранее и не откладывать ее проведение. В Бразилии прошли президентские выборы. Для победы кандидату необходимо было набрать более 50% голосов, но этого не произошло, поэтому 25 октября состоится второй тур. По результатам первого раунда, после обработки почти 100% бюллетеней, во второй проходит правый кандидат Флавио Болсонаро.

0: его более 47% голосов и действующий глава государства Лула да Силва, которого поддержали почти 45% избирателей. Майские праздники следует сделать непрерывными. Такое мнение в беседе Стас выразил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, выходные в мае можно объединить за счет некоторых праздничных дней и холодных месяцев года. Добавлю, в следующем году на майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 3 и с 8 по 10 число. Напомню также, что в этом году ближайшая короткая неделя ждет россиян в ноябре. Она будет длиться со 2 по 3, а также с 5 по 6 число. 4 ноября отмечается День народного единства. За первые 9 месяцев года в России было продано более 1 000 000 новых легковушек, что на 5% превышает показатели того же периода года прошлого. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Минпромторга. При этом, по словам директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, несмотря на то, что в годовом выражении продажи остаются в плюсе, в последние недели динамика сменилась на отрицательную.
1: Новости на Дорожном радио.

Певец Авраам Руссо объявил большой юбилейный тур. 25-летие на эстраде – это прекрасная дата для любого артиста. Вместо капризных райдеров певец годами берет в дорогу термос с травяным чаем и гантели. Четверть века у микрофона требует дисциплины и преданности своему делу. С вами в пути Яна Чурикова.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как обкатывать шипованную резину и когда наступает рассвет водительского мастерства. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: «Дорожное радио».

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Самый правильный водитель, обкатка шипов и секреты покрышек. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начну с забавного наблюдения. Не моего. Мало кто знает, но по данным британских социологов, пик водительского мастерства наблюдается у 59-летних водителей. Именно к концу шестого десятка достигнутое внутреннее спокойствие наиболее удачно сочетается с внимательностью. Фэншуй, так сказать. Вот на такой гармоничной ноте и продолжим. Для тех, кто решил приобрести шипы, полезно будет знать, что такие шины необходимо обкатать перед серьезными нагрузками. Оказывается, шиповка нуждается в этом более других видов. Дело в том, что после выпекания на заводе изделие не обладает нужной шероховатостью. Но гладкое оно выходит после пресс-формы. В случае с шиповкой это означает, что до момента обкатки вся нагрузка ложится на металлические зубья. Естественно, часть из них в результате

0: просто вылетает. Отсюда вывод – обкатайте хотя бы километров 200-500. Сделать это достаточно просто. Скорость не больше 80 и никаких экстренных торможений. Кстати, если вы сейчас ставите новую резину, маленькая рекомендация. Обратите внимание, на боковине покрышек некоторых производителей есть хорошо заметные цветные метки. Их наносят для того, чтобы ориентироваться при установке шин. Например, желтая метка обозначает наиболее легкое место на шине. Логично, что после монтажа она будет расположена рядом с ниппелем. Кстати, это отличный способ проверить квалификацию работников шиномонтажа, на котором вы обслуживаетесь. Этот небольшой секрет о цветных метках должен знать каждый профессионал. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды дорожного радио. Слушайте внимательно эфир дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
3: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.
10: Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Все это «Дорожное радио».

угадаем с тобой самому.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Число самозанятых за 3 года увеличилось более чем в 2 раза. Сейчас такой статус есть почти у 17,5 миллионов человек, а к концу года их может быть больше 20 миллионов. Об этом в беседе с газетой «РУ» рассказал доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Он напомнил, что получить статус самозанятого можно через приложение «Мой налог». Самозанятость разрешается совмещать с работой по трудовому договору. Это позволяет легально получать дополнительный доход от услуг или собственного производства. Россияне стали чаще устанавливать самозапреты на кредиты. В сентябре по сравнению с августом показатель вырос на 10% до 735 тысяч случаев. Вместе с тем зафиксировано 250 тысяч снятий ранее установленных самозапретов или на 6% меньше, чем в предыдущем месяце. Напомню, закон о самозапрете на кредиты заработал с марта прошлого года. По состоянию на октябрь года нынешнего самозапрет установлен почти у 22,5 миллионов человек. Развитие искусственного интеллекта меняет подход российских компаний к оценке кандидатов. Работодатели стали в первую очередь ориентироваться на навыки, опыт и результаты работы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter. Отмечается также, что компании начали тщательнее проверять все данные из резюме, интервью и открытых источников, а также задавать вопросы, на которые сложнее ответить с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, некоторые работодатели просят соискателей прямо на собеседовании в реальном времени решить какую-либо задачу. Некоторые курсы школьной программы стоит сократить на 20-30%, однако снижение нагрузки не должно отразиться на зарплатах учителей. Как пишет РИА Новости, такое мнение выразил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, сокращение ряда учебных курсов повысит эффективность обучения школьников, а также снизит бумажную нагрузку на педагогов. Добавлю, ранее в Рособорнадзоре сообщили, что в ЕГЭ следующего года по истории и профильной математике станет на одно задание больше. За сентябрь на российский авторынок вышло 26 новых моделей легковушек, грузовиков и автобусов, что является рекордным ежемесячным результатом. Об этом сообщает агентство «Автостат». Отмечается, что в сегменте легковых автомобилей в первый месяц осени было представлено 3 модели, которые выпускаются в России. Это «Лада Азимут», а также «Тенет Плюс L4 и L6».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры.

0: Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиле Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: 7. В эфире новости, в студии Анна Мутова.
1: О главном.
0: На предстоящей неделе Владимир Путин посетит Туркменистан. Глава государства примет участие в саммите лидеров стран СНГ, пишет Интерфакс. В этот же день в Москве запланирована встреча президента с лауреатами премии «Учитель года». Мероприятие приурочено ко Дню учителя, который отмечается сегодня, 5 октября. Также в программе работы открытие нового высокотехнологичного предприятия и совещание с постоянными членами Совета безопасности России. В конце сентября Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днем независимости, отметив вклад страны в стабильность и безопасность региона.
1: Мир.
0: Бразильский лидер Лула да Силва проголосовал на президентских выборах в стране, об этом пишет Рейтер. В выборах участвуют 13 кандидатов. По данным агентства, лидируют нынешний президент и сенатор Флавио Болсонаро, который заявил, что уверен в своей победе в первом туре. Издание также обратило внимание, что президент США Дональд Трамп формально не поддержал ни одного из кандидатов, однако принимал Флавио Болсонаро в Белом доме и публично хвалил его. 4 октября в Бразилии начались всеобщие выборы, на которых граждане страны избирают вице-президента, губернаторов, а также членов Национального конгресса и местных парламентов. Главной интригой кампании остается борьба за президентский пост между 80-летним действующим главой государства Луисом да Силвой и сенатором, старшим сыном предыдущего руководителя страны, который сейчас находится под домашним арестом.
1: Транспорт.
0: Тем временем сбор на возврат билета на поезда дальнего следования с 1 декабря составит от 1 до 10% от стоимости. Сумма будет зависеть от того, сколько времени осталось до отправления поезда. Чем раньше пассажир возвращает билет, тем меньше денег он теряет, рассказали в компании «Российские железные дороги». 1% при возврате за 45 суток и более до отправления, 3% от 30 до 44 суток, 5% от 10 до 29 суток и 10% за 9 и менее суток до отправления. При расчете сбора в процентном соотношении учитывается цена билета без стоимости комплекса сервисных услуг и без платы за пользование постельным бельем. До декабря сбор останется прежним.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутова.
1: О главном.
0: На предстоящей неделе Владимир Путин посетит Туркменистан. Глава государства примет участие в саммите лидеров стран СНГ, пишет Интерфакс. В этот же день в Москве запланирована встреча президента с лауреатами премии «Учитель года». Мероприятие приурочено ко Дню учителя, который отмечается сегодня, 5 октября. Также в программе работы открытие нового высокотехнологичного предприятия и совещание с постоянными членами Совета безопасности России. В конце сентября Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днем независимости, отметив вклад страны в стабильность и безопасность региона.
1: Мир.
0: Бразильский лидер Лула да Силва проголосовал на президентских выборах в стране, об этом пишет Рейтер. В выборах участвуют 13 кандидатов. По данным агентства, лидируют нынешний президент и сенатор Флавио Болсонаро, который заявил, что уверен в своей победе в первом туре. Издание также обратило внимание, что президент США Дональд Трамп формально не поддержал ни одного из кандидатов, однако принимал Флавио Болсонаро в Белом доме и публично хвалил его. 4 октября в Бразилии начались всеобщие выборы, на которых граждане страны избирают вице-президента, губернаторов, а также членов Национального конгресса и местных парламентов. Главной интригой кампании остается борьба за президентский пост между 80-летним действующим главой государства Луисом да Силвой и сенатором, старшим сыном предыдущего руководителя страны, который сейчас находится под домашним арестом.
1: Транспорт.
0: Тем временем сбор на возврат билета на поезда дальнего следования с 1 декабря составит от 1 до 10% от стоимости. Сумма будет зависеть от того, сколько времени осталось до отправления поезда. Чем раньше пассажир возвращает билет, тем меньше денег он теряет, рассказали в компании «Российские железные дороги». 1% при возврате за 45 суток и более до отправления, 3% от 30 до 44 суток, 5% от 10 до 29 суток и 10% за 9 и менее суток до отправления. При расчете сбора в процентном соотношении учитывается цена билета без стоимости комплекса сервисных услуг и без платы за пользование постельным бельем. До декабря сбор останется прежним.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Гуман подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 10 октября в 10 утра. 5 звезд. Алексей Гуман. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland.ru.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Вице-премьер России Александр Новак призвал снизить цены на независимых заправках, пишет РИА Новости. Власти будут добиваться, чтобы цены на таких АЗС вернулись к уровню заправок крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний «Винк», заявил Новак. По его словам, на «Винке» приходится около 80% продаж нефтепродуктов, и там рост цен удерживается примерно на уровне инфляции. Оставшиеся 20% рынка занимают независимые заправки, где ситуация с ценами отличается. Власти разбирают цепочки формирования стоимости топлива, а по отдельным случаям возбуждаются антимонопольные дела. Цель – сократить разрыв в ценах между независимыми АЗС и сетями крупных нефтяных компаний.
0: Россия.
1: Между тем, в России предложили оснастить детские сады видеонаблюдением. Такую инициативу общественники направили министру просвещения Сергею Кравцову, пишет РИА Новости. По мнению авторов идеи, это позволит предотвращать конфликтные ситуации, фиксировать факты недопустимого обращения с детьми, а также защищать добросовестных сотрудников от необоснованных обвинений. Помимо этого, для допуска к работе с детьми предлагается ввести обязательное ежегодное медицинское обследование персонала психиатром и наркологом.
0: Деньги.
1: Тем временем сотрудники Минфина впервые получили зарплату в цифровых рублях, пишет Интерфакс. Выплаты 1 октября перечислили тем работникам ведомства, которые сами выбрали такой способ и открыли счета на платформе Банка России. Получать зарплату в цифровой валюте можно только добровольно. Возможность выбрать наличные или обычные безналичные рубли сохраняется. Массовое внедрение такого рубля в России началось с 1 сентября текущего года. До этого цифровые рубли уже использовались в пилотных бюджетных расчетах, в том числе для отдельных зарплат, стипендий и платежей по госконтрактам.
0: Транспорт.
1: Между тем, федеральная пассажирская компания открыла продажу билетов на новогодние даты с 30 декабря по 10 января включительно. Предусмотрено более 800 дополнительных рейсов по разным направлениям. Среди них Киров-Адлер, Санкт-Петербург-Кострома, Москва-Смоленск. Кроме того, с 1 декабря двухэтажным станет фирменный поезд «Демидовский экспресс» Екатеринбург-Санкт-Петербург.
0: Новости на Дорожном радио.

0: певца Акмаля я помню по ярким выступлениям в телепроекте «Голос дети». Теперь его голос звучит на главных сценах нашей страны и не только. 1 октября Акмалю в родном Ташкенте подпевал 12-тысячный стадион. А 6 декабря он впервые примет участие в народной премии «Звезды дорожного радио». Пусть мечты сбываются. С вами я, Яна Чурикова.
1: Дорожное радио.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: расстегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, в какой век переносит туристов макет в центре Тюмени, почему подумывают поднять туристический налог в Венеции и как россиянам добраться до севера Египта. В новое «Путешествие с удовольствием» мы с вами отправимся совсем скоро, в середине этого часа.
1: Дорожное радио.

0: планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: Кто были ведущими 10-й народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: поднять якорь.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, в какой век переносит туристов макет в центре Тюмени, почему подумывают поднять туристический налог в Венеции и как россиянам добраться до севера Египта.
0: Поехали!
2: Тюмень в миниатюре с каждым днем привлекает к себе все больше жителей и гостей первого русского города в Сибири. В конце сентября на исторической площади Тюмени открыли любопытный макет – Тюменский острог времен конца 17 века, когда городу было около 100 лет. Как сообщает журнал «Яндекс.Путешествия», бронзовую композицию создали по архивным документам. В Центре урбанистики Тюменского государственного университета сообщили, что это самая детализированная и научно подкрепленная реконструкция острога. Фигурки людей и животных, миниатюрные архитектурные строения — все как на ладони. Можно даже все это потрогать руками.
1: Финансы.
2: Однодневных туристов в Венеции по-прежнему много. Для тех, кто едет в город и не снимает гостиницу, ранее ввели сбор по определенным дням в высокий сезон. Власти решили, что так гостей станет меньше, и город избавит от излишней нагрузки. Но нет, такса от 5 до 10 евро с человека не особо отразилась на общем туристическом потоке. Теперь сбор хотят повысить. Может, тогда сработает, полагают городские власти. По сведениям портала Турдом, увеличить туристический сбор хотят до 30 евро. Звучало даже предложение поднять до 50. Окончательное решение еще не принято.
0: Полетели!
2: Средиземноморское побережье Египта не менее приятно, чем курорты Красного моря. Убедиться в этом можно, отправившись на пляже Эль-Аламейна рейсами египетских перевозчиков. В скором времени в те края начнет летать и российская авиакомпания Red Wings. По сообщению Турпром, в ее планах в 2027 году запустить рейсы в Эль-Аламейн и соседний Борг-эль-Араб, это вблизи Александрии. На север Египта самолеты Red Wings полетят из Москвы и Екатеринбурга. Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру. Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: октябре россияне стремятся отдохнуть в Турции, Египте, Арабских Эмиратах, Таиланде и Вьетнаме. О предпочтении российских путешественников сообщила Ассоциация туроператоров России. По числу туров лидирует Турция. В конце октября она постепенно уступит первое место Египту. При этом Таиланд, Вьетнам и Китай вместе собрали почти пятую часть продаж туров на октябрь. Транспорт. «Москвич» реализовал свыше 1000 машин новой линейки «М» с момента старта продаж. Кроссоверы «М70» и «М90» выпускают на московской производственной площадке методом крупноузловой сборки. По плану завода в этом году будет произведено более 20 тысяч автомобилей всех моделей. На «М70» и «М90» придется около 5-6 тысяч машин из этого объема. Об этом пишет РБК. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какими школьными воспоминаниями поделились Валерия, Стас Пьеха и Тони. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня,

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Сегодня отмечается День учителя. Хороший повод вспомнить школьные годы и людей, которые были рядом в это время. Педагоги не просто дают знания, но и поддерживают, помогают раскрыть способности и порой становятся настоящими наставниками. Наверняка сегодня многие мысленно возвращаются в свой класс и вспоминают любимых учителей. Не стали исключением и артисты. Певец Тони выразил им огромную благодарность.
3: Учительница моя любимая была с 1 по 3 класс, это Галина Юрьевна. Я хочу огромный привет передать своей учительнице по музыке в школе имени Гнесина, Корчинская, Изабелла Леонидовна, которая воспитала, научила играть мою маму, она воспитала 2 поколения пианистов. Спасибо Войченко Владимиру Семеновичу, 6 лет хора в музыкальном театре, в котором я пел и солировал в операх, и в спектаклях, и в балете «Щелкунчик».
2: Стас Пьеха, вспоминая школьные годы, особенно тепло рассказал о своей первой учительнице. В начальных классах она преподавала сразу все предметы. Певец запомнил ее доброй и мудрой женщиной, а еще в больших очках, которые делали ее глаза особенно выразительными. Несмотря на непростой характер будущего артиста, учительница всегда находила к нему подход, поддерживала и с пониманием относилась к его шалостям. «У меня остались только светлые воспоминания, что был человек, который прощал все», – поделился Стас Пьеха. Валерия всегда с теплотой вспоминает учительницу биологии, которая преподавала у нее в старших классах. Певица отметила, что у педагога был потрясающий контакт с учениками. Она уделяла внимание творческому воспитанию и всегда поддерживала ребят, которые интересовались музыкой. В то время, когда у школьников практически не было возможности заниматься на инструментах, в школе Валерии существовал настоящий музыкальный коллектив. Были инструменты, световое оборудование, а ребята регулярно побеждали на различных конкурсах. С праздником, дорогие учителя! Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
8: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Малайзия хочет возобновить прямые авиарейсы с Россией. Отсутствие прямых рейсов остается главным препятствием для дальнейшего роста туристического рынка, отметил министр туризма, искусства и культуры Малайзии Тионг Кинг Синг. Он побывал в Москве и обсудил возможный запуск рейсов с российским туроператором Pax Travel. Оператор готов выкупать блоками от 30 до 60% кресел на этих рейсах.
3: Мир.
2: Европа не хочет пускать Украину на свой сельхозрынок. Как утверждает газета Financial Times, Еврокомиссия предложила ограничить доступ Украины к сельскохозяйственным рынкам и аграрным субсидиям ЕС в случае вступления страны в объединение. Аграрии Польши, Италии и Франции опасаются, что колоссальные объемы производства зерновых и масличных культур из Украины могут дестабилизировать европейский рынок.
3: Россия.
2: Дума вернется к рассмотрению вопроса об увеличении лимита стоимости подарков для учителей, врачей и социальных работников. Сейчас работникам образовательных организаций разрешается получать обычные подарки стоимостью не более 3000 рублей. Депутаты обсудят предложение поднять лимит до 10 тысяч. Как отметил депутат Дмитрий Свищев, речь идет не о коррупции, а об уважении к труду учителя.
3: Транспорт.
2: На автомобильном рынке России в сентябре установлен рекорд. Появилось 26 новых моделей. Это 21 легковой автомобиль, один легкий коммерческий, а также по два грузовика и автобуса. Среди новых моделей легковушек обращает на себя внимание кроссовер «Азимут», который стал первым в истории марки «Лада». У бренда «Теннет Плюс» вышли кроссоверы L4 и L6.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 3.

Певица Зара съездила с сыновьями в Ереван и превратила поездку в увлекательный урок. Жить в любимых апартаментах Шарля Азнавура, с которым твоя мама пела дуэтом. Готовить сладкие лепешки гата на обычной кухне. Изучать географию, прогуливаясь по ереванским улочкам. Интересных вам открытий с Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Малайзия хочет возобновить прямые авиарейсы с Россией. Отсутствие прямых рейсов остается главным препятствием для дальнейшего роста туристического рынка, отметил министр туризма, искусства и культуры Малайзии Тионг Кинг Синг. Он побывал в Москве и обсудил возможный запуск рейсов с российским туроператором Pax Travel. Оператор готов выкупать блоками от 30 до 60% кресел на этих рейсах.
3: Мир.
2: Европа не хочет пускать Украину на свой сельхозрынок. Как утверждает газета Financial Times, Еврокомиссия предложила ограничить доступ Украины к сельскохозяйственным рынкам и аграрным субсидиям ЕС в случае вступления страны в объединение. Аграрии Польши, Италии и Франции опасаются, что колоссальные объемы производства зерновых и масличных культур из Украины могут дестабилизировать европейский рынок.
3: Россия.
2: Дума вернется к рассмотрению вопроса об увеличении лимита стоимости подарков для учителей, врачей и социальных работников. Сейчас работникам образовательных организаций разрешается получать обычные подарки стоимостью не более 3000 рублей. Депутаты обсудят предложение поднять лимит до 10 тысяч. Как отметил депутат Дмитрий Свищев, речь идет не о коррупции, а об уважении к труду учителя.
3: Транспорт.
2: На автомобильном рынке России в сентябре установлен рекорд. Появилось 26 новых моделей. Это 21 легковой автомобиль, один легкий коммерческий, а также по два грузовика и автобуса. Среди новых моделей легковушек обращает на себя внимание кроссовер «Азимут», который стал первым в истории марки «Лада». У бренда «Тенет Плюс» вышли кроссоверы L4 и L6.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: Дорожное радио.
5: Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто?

костра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

налетела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

лошадей мы мазаны одним миром.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Международной торговле угрожает ощутимый рост цен на зерно. Как заявил глава Международной торговой палаты Джон Дентон, длительные ограничения судоходства в Ормузском проливе способны привести к глобальному продовольственному кризису. По сравнению с 2020 годом цены на зерновые культуры могут вырасти на 80%. Согласно отчету палаты, поставки через пролив необходимо срочно возобновить. Это гуманитарная необходимость для всего мира.
3: Россия.
2: Победителями второй недели розыгрыша поездки на звезды Дорожного радио в Санкт-Петербург стали Татьяна Борисовна Сайфатинова из Смоленской области и Иван Алексеевич Дарин из Альметьевска. Всех своих слушателей мы призываем принять участие в нашем розыгрыше. Каждый день в эфире звучит вопрос дня, отвечайте и выигрывайте. 10 победителей полетят в Санкт-Петербург, получат номер в отеле и VIP-экскурсию по северной столице и, конечно же, посетят 14-ю народную премию «Звезды Дорожного радио». Наблюдать за выступлением победители будут из VIP-ложи. Высокие гости получат возможность выиграть специальный приз.
3: Транспорт.
2: Туристический поезд, следующий в Карелию, включат спа-вагон. Сауну смогут посетить одновременно 6 человек. Это инфракрасная сауна, температура около 45 градусов. По своему оснащению, это полноценный оздоровительный комплекс на колесах. Посещение спа-вагона стоит от 2700 рублей. Услуга предоставляется в поезде в Карелию. Москва-Петрозаводск-Сартовало-Выборг-Москва с 9 по 31 октября. Дальнейшее использование спа-вагона будет зависеть от спроса.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Кто были ведущими 10-й народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

Певица Юта четверть века на сцене. Этой осенью она выпустила телеверсию юбилейного концерта в Кремле. 25 песен по одной за каждый год карьеры. «Если долго идти, обязательно придешь», – поет Юта в новой песне. Пусть дорога будет легкой, а попутчики – надежными. С вами Яна Чурикова на Дорожном радио.

0: Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Траумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. Траумель лечит воспаление.
1: Теперь и в форме геля.
0: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин, шиномонтаж в подарок.
6: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
7: О главном.
6: Международной торговле угрожает ощутимый рост цен на зерно. Как заявил глава Международной торговой палаты Джон Дентон, длительные ограничения судоходства в Ормузском проливе способны привести к глобальному продовольственному кризису. По сравнению с 2020 годом цены на зерновые культуры могут вырасти на 80%. Согласно отчету палаты, поставки через пролив необходимо срочно возобновить. Это гуманитарная необходимость для всего мира.
4: Россия.
6: Победителями второй недели розыгрыша поездки на звезды Дорожного радио в Санкт-Петербург стали Татьяна Борисовна Сайфатинова из Смоленской области и Иван Алексеевич Дарин из Альметьевска. Всех своих слушателей мы призываем принять участие в нашем розыгрыше. Каждый день в эфире звучит вопрос дня, отвечайте и выигрывайте. 10 победителей полетят в Санкт-Петербург, получат номер в отеле и VIP-экскурсию по северной столице и, конечно же, посетят 14-ю народную премию «Звезды Дорожного радио». Наблюдать за выступлением победители будут из VIP-ложи. Высокие гости получат возможность выиграть специальный приз.
4: Транспорт.
6: В туристический поезд, следующий в Карелию, включат спа-вагон. Сауну смогут посетить одновременно 6 человек. Это инфракрасная сауна, температура около 45 градусов. По своему оснащению это полноценный оздоровительный комплекс на колесах. Посещение спа-вагона стоит от 2700 рублей. Услуга предоставляется в поезде в Карелию, Москва-Петрозаводск, Сартовала, Выборг-Москва с 9 по 31 октября. Дальнейшее использование спа-вагона будет зависеть от спроса.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Новости. На Дорожном радио.

0: он подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни.
1: И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей.
0: 10 октября в 10 утра.
1: 5 звезд.
0: Алексей Гоман. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+.
2: Дорожное радио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф АС-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
10: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
11: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
12: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
13: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
14: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет

0: Про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимано-Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимано-Про».
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лимано-Про.ру».
2: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат. Контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимально рекомендованная цена на перепродаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
3: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. emg.fm Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Министр финансов Антон Силуанов выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации и рассказал сенаторам о бюджете, пенсиях и доходах. По словам Силуанова, проект федерального бюджета предусматривает ресурсы для реализации национальных целей и развития. Социальные обязательства будут проиндексированы на уровень инфляции. Это коснется выплат ветеранам, инвалидам и материнского капитала, отметил министр. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, сообщил Силуанов.
0: Россия.
1: Табачные магазины лишатся лицензии за продажу товара несовершеннолетним. Это правило вступит в силу с 1 марта следующего года. Распространится оно на розничную и развозную торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. Поводов для лишения лицензии будет несколько. Продажа продукции детям, оборот продукции без обязательной маркировки, непередача сведений в государственную информсистему мониторинга, незаконное использование товарных знаков и запатентованных решений. Об этом сообщает «Коммерсант». Россияне охотно поручают искусственному интеллекту помощь ребенку с учебой. Как говорится в исследовании группы Mail и Uchi.ru, подавляющее число опрошенных готовы в той или иной степени переложить на нейросеть помощь ребенку с учебой. И только каждый пятый не готов поручать обучение искусственному интеллекту. Опрос показал, что цифровые сервисы стали важной частью образования российских детей. Венгрия на этой неделе может снять вето с одного из технических этапов переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщает Financial Times. По сведениям издания, соответствующее поручение премьер Венгрии Петер Мадьяр дал дипломатам страны.
0: Транспорт.
1: В Европе растут продажи электромобилей. За год объем продаж показал плюс 45%. С января по август этого года реализовано 1 миллион 640 тысяч электрокаров. Доля таких машин на рынке выросла до 22%. Из всех доступных моделей 60% приходится на европейских автопроизводителей. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад,

Печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
1: «Траумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Траумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
4: О главном.
5: Министр финансов Антон Силуанов выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации и рассказал сенаторам о бюджете, пенсиях и доходах. По словам Силуанова, проект федерального бюджета предусматривает ресурсы для реализации национальных целей и развития. Социальные обязательства будут проиндексированы на уровень инфляции. Это коснется выплат ветеранам, инвалидам и материнского капитала, отметил министр. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, сообщил Силуанов.
4: Россия.
5: Табачные магазины лишатся лицензии за продажу товара несовершеннолетним. Это правило вступит в силу с 1 марта следующего года. Распространится оно на розничную и развозную торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. Поводов для лишения лицензии будет несколько. Продажа продукции детям, оборот продукции без обязательной маркировки, непередача сведений в государственную информсистему мониторинга, незаконное использование товарных знаков и запатентованных решений. Об этом сообщает «Коммерсант». Россияне охотно поручают искусственному интеллекту помощь ребенку с учебой. Как говорится в исследовании группы Mail и Uchi.ru, подавляющее число опрошенных готовы в той или иной степени переложить на нейросеть помощь ребенку с учебой. И только каждый пятый не готов поручать обучение искусственному интеллекту. Опрос показал, что цифровые сервисы стали важной частью образования российских детей. Венгрия на этой неделе может снять вето с одного из технических этапов переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщает Financial Times. По сведениям издания, соответствующее поручение премьер Венгрии Петер Мадьяр дал дипломатам страны.
4: Транспорт.
5: В Европе растут продажи электромобилей. За год объем продаж показал плюс 45%. С января по август этого года реализовано 1 миллион 640 тысяч электрокаров. Доля таких машин на рынке выросла до 22%. Из всех доступных моделей 60% приходится на европейских автопроизводителей. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Реклама.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
5: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей.
1: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
1: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
13: Дорожное радио.

0: подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Все социальные выплаты в следующем году будут проиндексированы на уровень инфляции. Речь о выплатах ветеранам, инвалидам и материнском капитале. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. По словам министра, социальные пенсии будут повышены дважды – в феврале и апреле 2027 года. Повысят на уровень инфляции и прожиточный минимум. Он составит примерно 20 230 рублей.
3: Россия.
2: Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении цен на учебники издательства «Просвещение». По предписанию ведомства, издательство снизило цены на 4 наименования учебников по истории для 10-11 классов. Учебники стали дешевле примерно на 40%. А по первому предписанию издательство ранее снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии. В Европе новая идея по оборонной тематике. Группа депутатов Европарламента предлагает создать автономный оборонный союз с Украиной, который будет действовать в тесном сотрудничестве с НАТО. Об этом рассказал евродепутат Рейнер ван Ланскот. По его словам, США сейчас ненадежны, поэтому Европа должна быть способной защищаться самостоятельно. Основа обороны – Украина, Норвегия и Британия, отметил депутат.
3: Транспорт.
2: На Черном море продлили навигацию скоростных судов «Комета» из Сочи в Сириус и Сухум. В пресс-службе сочинской администрации сообщили, что перевозки будут выполняться до конца октября. Рейс Сочи-Сухум будет выполняться трижды в неделю, Сочи-Адлер-Сириус – 4 раза в неделю. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

группе «Добро» больше нет холостяков. В августе старший брат Иван рассекретил свою весеннюю свадьбу. А 1 сентября на своей избраннице Елизавете женился и Михаил Заситкевич. В семейной жизни, как и в первом классе, все только начинается. Любви и согласия в доме. Яна Чурикова.

0: душа.
1: Новости. На Дорожном радио.
2: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
3: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
4: О главном.
3: Все социальные выплаты в следующем году будут проиндексированы на уровень инфляции. Речь о выплатах ветеранам, инвалидам и материнском капитале. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. По словам министра, социальные пенсии будут повышены дважды – в феврале и апреле 2023

0: 2027 года. Повысят на уровень инфляции и прожиточный минимум. Он составит примерно 20 230 рублей.
1: Россия.
0: Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении цен на учебники издательства «Просвещение». По предписанию ведомства, издательство снизило цены на 4 наименования учебников по истории для 10-11 классов. Учебники стали дешевле примерно на 40%. А по первому предписанию издательство ранее снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии. В Европе новая идея по оборонной тематике. Группа депутатов Европарламента предлагает создать автономный оборонный союз с Украиной, который будет действовать в тесном сотрудничестве с НАТО. Об этом рассказал евродепутат Рейнер ван Ланскот. По его словам, США сейчас ненадежны, поэтому Европа должна быть способной защищаться самостоятельно.

0: Начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф AS10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
4: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Pay получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум и техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
9: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
10: Это как?
9: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
10: Выгодно. Пошел оформлять.
9: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
11: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
12: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
13: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер работникам Дорожного радио. Будьте любезны. Для меня душевную песню с уважением Коля Робсон. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Андрей. Я хочу поздравить свою учительницу, Сагалаеву Надежду Дмитриевну, учитель биологии. И я хочу ее поздравить с профессиональным праздником. Пожелать ей крепкого здоровья, радости, счастья, удачи и хорошего настроения. И, пожалуйста, исполните для нее песню «Спасибо, до свидания».

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передайте, пожалуйста, привет Евгению и Виктору, которые находятся сейчас очень далеко от родного Белгорода. И поставьте, пожалуйста, песню Олега Газманова «Доля». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу заказать песню Николай Басков. Пожелать всем здоровья. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио. Передаем привет нашим замечательным друзьям Вадиму и Кате. Включите, пожалуйста, для ребят песню певца Тони «Ты мое небо». Огромное вам спасибо. До свидания, дорогое дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет женщине прекрасной, чувственной. Хочу заказать для нее хорошую песню. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я Мухтаров Александр. Сегодня летят мои поздравления в Республику Адыгея, Майку. И учителя, замечательного преподавательницу Малахожеву Оксану. Ну что ж, Оксан, поздравляю с днем учителя. Чтобы студенты ваши часто вспоминали. Ну и для вас споет Ирина Круг и Алексей Брянцев. Заходи ко мне во сне. Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, дорожное радио. Я хочу передать привет своей подружке. Поставьте, пожалуйста, для меня песню Юры Шатунова «Белые розы». Спасибо, до свидания.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. У моей сестры день рождения. Исполните, пожалуйста, для нее песню «Ласточка». Спасибо, Дорожное радио.
2: Я

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Привет из Республики Адыгея. Хочу поздравить своих коллег, всех педагогов России с профессиональным праздником Днем Учителя. Пожелать здоровья, пусть успех и процветание всегда сопровождают вас в работе и в жизни. Всех благ. И пусть прозвучит музыкальная композиция в исполнении Дениса Майданова «Учитель». Спасибо, мое любимое Дорожное радио.

дрогнет однажды свет, и по следам далеких лет вновь к тебе вернусь, мой вдохновитель. В жизни такой большой сердце твое всегда со мной, школьный мой, любимый мой.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер! Дорожное радио. Мы купались, загорали, экскурсии в Моценску, Хосту совершали, в парк Ривьера на концерт Сибров и на гостиницу «Жемчужина» любоваться ходили. И каждый день, и каждый вечер уходили наши встречи, расставанием сердца бередили, Сочи, море, пляжи мы полюбили. Хороший отдых. Спасибо всем слушателям.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Анна. Передаю привет всем радиослушателям из города Шу Ивановской области. Сегодня замечательный праздник для меня – День Учителя. Поздравляю всех своих коллег с этим днем. Желаю, чтобы работа чаще радовала, а ученики добивались хороших результатов. Здоровья, благополучия, спокойствия, как можно больше хороших дней. В качестве музыкального подарка хотела бы заказать песню «Школьная пора» в исполнении Марии Богомоловой. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Реклама.
3: Топ покупок месяца.
4: Джейку J6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: А мода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J7. Впечатлить друзей.
3: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
10: Добрый вечер, Дорожное радио. Очень хочется услышать песню «Небо». Спасибо вам большое, здоровья вам всем и удачи.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить с замечательным праздником, с Днем Учителя всех учителей. Хочу пожелать, чтобы ваши благородные работы всегда достойно оценивались. Пусть любовь и уважение ваших учеников придают вам силы, а гордость за их успехи наполняет ваше сердце радостью. Поставьте, пожалуйста, в эфир для всех учителей песню «Шаман. Я красиво живу». Спасибо, Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. emg.fm. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Самый правильный водитель, обкатка шипов и секреты покрышек. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начну с забавного наблюдения. Не моего. Мало кто знает, но по данным британских социологов, пик водительского мастерства наблюдается у 59-летних водителей. Именно к концу шестого десятка достигнутое внутреннее спокойствие наиболее удачно сочетается с внимательностью. Фэншуй, так сказать. Вот на такой гармоничной ноте и продолжим. Для тех, кто решил приобрести шипы, полезно будет знать, что такие шины необходимо обкатать перед серьезными нагрузками. Оказывается, шиповка нуждается в этом более других видов. Дело в том, что после выпекания на заводе изделие не обладает нужной шероховатостью. Но гладкое оно выходит после пресс-формы. В случае с шиповкой это означает, что до момента обкатки вся нагрузка ложится.

0: делятся на металлические зубья. Естественно, часть из них в результате просто вылетает. Отсюда вывод – обкатайте хотя бы километров 200-500. Сделать это достаточно просто. Скорость не больше 80 и никаких экстренных торможений. Кстати, если вы сейчас ставите новую резину, маленькая рекомендация. Обратите внимание, на боковине покрышек некоторых производителей есть хорошо заметные цветные метки. Их наносят для того, чтобы ориентироваться при установке шин. Например, желтая метка обозначает наиболее легкое место на шине. Логично, что после монтажа она будет расположена рядом с ниппелем. Кстати, это отличный способ проверить квалификацию работников шиномонтажа, на котором вы обслуживаетесь. Этот небольшой секрет о цветных метках должен знать каждый профессионал. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Рост цен на зерно может стать для мира большой проблемой. Глава Международной торговой палаты Джон Дентон заявил, что цены на зерновые культуры могут вырасти на 80% в сравнении с 2020 годом. Причина – длительные ограничения судоходства в Ормузском проливе. Они могут привести к глобальному продовольственному кризису, считает Дентон. НАТО готовит план на случай атаки со стороны России. Это при том, что в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не собирается нападать на Европу. Как сообщает Bloomberg, план будет представлен в Польше 12 октября. Стратегия называется «Теория победы». Для отражения возможных атак предполагается использовать беспилотники и системы наведения с искусственным интеллектом. В России создадут передовые школы. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в ближайшие 5 лет будет создано 12 передовых школ. Они будут обеспечивать подготовку мотивированных школьников с дальнейшим сопровождением их обучения в вузах и трудоустройством на передовые предприятия страны. Мобильные устройства для умного дома поставят на учет. По сведениям газеты «Известия», власти планируют собирать данные о таких гаджетах. Адреса их установки, номера привязанных к ним сим-карты и другие сведения о владельцах появятся в единой системе идентификации и аутентификации. В Минцифры полагают, что это поможет предотвратить использование сим-карт злоумышленниками. Мера прописана в законопроекте «Антифрод 3.0».
2: Транспорт.
1: В Челябинской области организуют рейс тематического электропоезда. 17 октября из Челябинска в МИАС отправится пригородный состав в рамках проекта «МИАС. Путешествие во времени по следам императора». Это тур выходного дня. В МИАСе туристов ждет большая программа. Пикник на берегу озера Тургаяк, знакомство с историей золотодобычи на

В августе Авраам Руссо выпустил макси-сингл «Ангел любви» с треком «Шерше ля фам». Никакой модной электроники. Артист записал песни с живыми восточными струнными инструментами. Настоящая романтика, как проверенная добрая музыка, не выходит из моды. А уже в декабре Авраам впервые примет участие в народной премии «Звезды дорожного радио». С вами Яна Чурикова на Дорожном радио. Вместе в пути!

Алексей Гоман подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 10 октября в 10 утра. 5 звезд. Алексей Гоман. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве,

мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Домой!

0: Дорожное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: меняется.
1: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Дорожное радио.

Шаман раскрыл секрет сильного голоса. Главное оружие на сцене – микрофон, а вне ее – удобная подушка. Артист уверен, что связкам певца, как и мышцам спортсмена, нужен отдых. А еще водный баланс. 3 литра воды в день. Таков рецепт Ярослава. Набирайте сил вместе с дорожным районом.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

моя Россия, чтобы жила моя Россия.

ведь может быть в начале никак. Душа твоя вселится, пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь

речи Петра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.

радость у моей соседки. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налей.

центр, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах,

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: «Росатом» проинформировал МАГАТЭ о необходимости ремонта одного из объектов на Запорожской АЭС. В ремонте нуждается трансформатор на местный ТЭС. Сейчас проводить ремонт возможности нет. Операция сопряжена с риском для жизни ремонтных бригад. Необходимо установить временный режим тишины. Параметры временного перемирия согласовываются. Об этом рассказал глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Его цитируют РИА Новости.
0: Мир.
1: Власти Эстонии перебрасывают войска к российской границе. Об этом сообщает Financial Times. По сведениям издания, силы одной бригады переводятся в Ихви. Это примерно в 50 километрах от границы. В Нарве также строится военная база, рассчитанная на размещение около 1000 военнослужащих. Эстония называет все это переходом к стране.

0: стратегии активной обороны. Россия. Размер единовременного пособия при рождении ребенка увеличат с учетом роста потребительских цен за предыдущий год. В этом году размер выплаты составляет около 28,5 тысяч рублей. С февраля 2027 года будет уже 30 400. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты президентской академии Елена Цацура. В октябре россияне стремятся отдохнуть в Турции, Египте, Арабских Эмиратах, Таиланде и Вьетнаме. О предпочтении российских путешественников сообщила Ассоциация туроператоров России. По числу туров лидирует Турция. В конце октября она постепенно уступит первое место Египту. При этом Таиланд, Вьетнам и Китай вместе собрали почти пятую часть продаж туров на октябрь. Транспорт. «Москвич» реализовал свыше 1000 машин новой линейки «М» с момента старта продаж. Кроссоверы «М70» и «М90» выпускают на московской производственной площадке методом крупноузловой сборки. По плану завода в этом году будет произведено более 20 тысяч автомобилей всех моделей. На «М70» и «М90» придется около 5-6 тысяч машин из этого объема. Об этом пишет РБК. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. По любви.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: «Росатом» проинформировал МАГАТЭ о необходимости ремонта одного из объектов на Запорожской АЭС. В ремонте нуждается трансформатор на местный ТЭС. Сейчас проводить ремонт возможности нет. Операция сопряжена с риском для жизни ремонтных бригад. Необходимо установить временный режим тишины. Параметры временного перемирия согласовываются. Об этом рассказал глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Его цитируют РИА Новости.
2: Мир.
1: Власти Эстонии перебрасывают войска к российской границе. Об этом сообщает Financial Times. По сведениям издания, силы одной бригады переводятся в Йихви. Это примерно в 50 километрах от границы. В Нарве также строится военная база, рассчитанная на размещение около 1000 военнослужащих. Эстония называет все это переходом к стратегии активной обороны.
2: Россия.
1: Размер единовременного пособия при рождении ребенка увеличат с учетом роста потребительских цен за предыдущий год. В этом году размер выплаты составляет около 28,5 тысяч рублей. С февраля 2027 года будет уже 30 400. Об этом сообщил старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты президентской академии Елена Цацура. В октябре россияне стремятся отдохнуть в Турции, Египте, Арабских Эмиратах, Таиланде и Вьетнаме. О предпочтении российских путешественников сообщила Ассоциация туроператоров России. По числу туров лидирует Турция. В конце октября она постепенно уступит первое место Египту. При этом Таиланд, Вьетнам и Китай вместе собрали почти пятую часть продаж туров на октябрь.
2: Транспорт.
1: «Москвич» реализовал свыше 1000 машин новой линейки «М» с момента старта продаж. Кроссоверы «М70» и «М90» выпускают на московской производственной площадке методом крупноузловой сборки. По плану завода в этом году будет произведено более 20 тысяч автомобилей всех моделей. На «М70» и «М90» придется около 5-6 тысяч машин из этого объема. Об этом пишет РБК. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Яна Чурикова на Дорожном радио.
2: Сергей Куренков новые песни сначала тестирует дома. Жена Ольга и 4 дочери – самое строгое семейное жюри. Получается, что папа музыкант в меньшинстве. Так что в радиоэфир новинки отправляются только после одобрения домашним худсоветом. Пусть в вашем доме живет гармония. С вами в пути Яна Чурикова.
3: Да.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиле Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Дорожное радио.

Для певицы Жасмин октябрь – особое время. В этом месяце она празднует два дня рождения – свой и внука Бориса. Личный праздник артистка отмечает на работе – сольным концертом в Петербурге. Другое дело – день рождения внука, первый в его жизни. Настоящее счастье – заботиться о близких. Яна Чурикова, специально для Дорожного радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Самый правильный водитель, обкатка шипов и секреты покрышек. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начну с забавного наблюдения. Не моего. Мало кто знает, но по данным британских социологов, пик водительского мастерства наблюдается у 59-летних.

0: летних водителей. Именно к концу шестого десятка достигнутое внутреннее спокойствие наиболее удачно сочетается с внимательностью. Фэншуй, так сказать. Вот на такой гармоничной ноте и продолжим. Для тех, кто решил приобрести шипы, полезно будет знать, что такие шины необходимо обкатать перед серьезными нагрузками. Оказывается, шиповка нуждается в этом более других видов. Дело в том, что после выпекания на заводе изделие не обладает нужной шероховатостью. Но гладкое оно выходит после пресс-формы. В случае с шиповкой это означает, что до момента обкатки вся нагрузка ложится на металлические зубья. Естественно, часть из них в результате просто вылетает. Отсюда вывод – обкатайте хотя бы километров 200-500. Сделать это достаточно просто. Скорость не больше 80 и никаких экстренных торможений. Кстати, если вы сейчас ставите новую резину, маленькая рекомендация. Обратите внимание, на боковине покрышек некоторых производителей есть хорошо заметные цветные метки. Их наносят для того, чтобы ориентироваться при установке шин. Например, желтая метка обозначает наиболее легкое место на шине. Логично, что после монтажа она будет расположена рядом с ниппелем. Кстати, это отличный способ проверить квалификацию работников шиномонтажа, на котором вы обслуживаетесь. Этот небольшой секрет о цветных метках должен знать каждый профессионал. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпуска вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Министр финансов Антон Силуанов выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации и рассказал сенаторам о бюджете, пенсиях и доходах. По словам Силуанова, проект федерального бюджета предусматривает ресурсы для реализации национальных целей и развития. Социальные обязательства будут проиндексированы на уровень инфляции. Это коснется выплат ветеранам, инвалидам и материнского капитала, отметил министр. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, сообщил Силуанов.
0: Россия.
1: Табачные магазины лишатся лицензии за продажу товара несовершеннолетним. Это правило вступит в силу с 1 марта следующего года. Распространится оно на розничную и развозную торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. Поводов для лишения лицензии будет несколько. Продажа продукции детям, оборот продукции без обязательной маркировки, непереднолетним.